мне барка, что рыня. Банглос лампахи пуния курава будал катауран. Tuna lampah eta kacarios ieu aya raja ti nagara Selabengka. Prabu Durgalapati anu salamina ieu sasat katarik kata jika pati-pati ku ieu Dewi